0: all the way to the... Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
1: Самый натуральный засранец.